ковры. Нагинет крылья, кель вимся цвиндере. Куй вулга плана бает, тут сесть крылья саял куайту. Та пухка бает кавунес, не дочь си малай. Нэн сурнуа я сэр, валюкс юля тут байк. Магнетик пэндикер, валон рухтунут лайк. Эй, найс.